0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Всем привет, это программа о праздниках, и мы ее ведущие Макс и Тунч.
2: Привет!
1: Сейчас мы отправляемся в Татарстан и узнаем об одном из самых популярных и посещаемых фестивалей России в городе Болгар.
2: Каждое лето большой болгарский музей-заповедник превращается в площадку для зрелищных средневековых сражений. В фестивале принимают участие российские и международные клубы исторические реконструкции. Они демонстрируют не только реконструкции сражений, но и подлинные сражения экипированных солдат эпох Золотой Орды России и Европы. Здесь можно стать свидетелем рыцарских сражений, конных турниров, а также массовых бугуртовых сражений.
1: А что такое бугурт? Потому что впервые слышу бугуртовые сражения.
2: Ну, бугурт – это ныне постановочный вот этот рыцарский турнир, в ходе которого две группы рыцарей, вооруженных затопленными мечами, копьями, либо другими турнирными арсеналами, сражаются друг против друга.
1: А, ну то есть не по-настоящему?
2: Не
1: по-настоящему. То есть вроде бы как по-настоящему, но оружие так?
2: Затоплено, чтобы не рубить друг друга, чтобы кровища не было. Жаль, кровища хотел друг. Ну, да, в средневековье, на самом деле, это было по-настоящему кровавы. Тут и немаловажный фактор играл установленный приз для победителя. Но часто призом становилась экипировка, конь или имущество рыцаря, который проиграл. Это битва. Uh-huh. Но, однако, взамен мог быть выплачен просто денежный эквивалент этого приза. Некоторым бедным рыцарям победа на бугурте могла стоить экономической свободы. Он мог оказаться в долговом круговороте, и только зажиточные победители могли проявить великодушие и позволить проигравшему сохранить свое имущество, а также отказаться от выкупа.
1: Uh-huh. Друзья, место проведения фестиваля, как вы уже догадались, Татарстан, Великий Болгар, старейший памятник истории и архитектуры, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На 550 гектарах территории Болгара находится множество памятников архитектуры 12-14 веков. А есть еще подобные какие-то фестивали в России, вот, ну, связанные со сражениями, реконструкциями?
2: Да, да, да. В начале августа, например, в Псковской области, в Старом Изборге, проходит международный фестиваль «Железный град». Обычно в нем принимают участие исторические клубы из России, также ближнего и дальнего.

0: недалеко в Тульской области, на Куликовом поле и в селе Монастырщина вспоминают годовщину Куликовской битвы. Делают театрализированные реконструкции сражений, устраивают показательные турниры, ну, и выставки, и концерты проходят.
1: Слушай, посмотри, какое множество вот, реконструкций происходит в России. Да,
0: да, в основном это любители истории, да.
1: Здорово. Ну что, тогда на сей мы ноте завершаем нашу программу. Отправляемся в другую страну, дабы узнать о новых праздниках и с вами непременно поделиться. Всем пока-пока.
0: До новых встреч.
2: Что ни день, то праздник. Радио Турист. Радио Турист.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Тока.
1: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
2: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
3: Жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! Путешествие пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте mactours.ru.

0: Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.
1: В моих зеркалах ты кажешься чистой.

0: Радіотуріст. Жгучее, как мексиканская сальса.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Французская версия мюзикла «Ромео и Джульетта» была действительно настоящим зрелищем. Это один из самых популярных французских мюзиклов, и на нем побывало более миллиона человек. Песни из этой версии мюзикла не раз занимали первые строчки в музыкальных чартах. Только за первый год реализации количество проданных аудиодисков с записью французской постановки превысило 3,5 миллиона экземпляров. А на сегодняшний день альбом гордо носит статус мультиплатиновый.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан», лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте mactours.ru.

0: Radio Tourist listens to the world.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». С выходом в 1997 году на свет кинокартины «Брат» Сергей Бодров-младший стал героем для целого поколения в роли Данила Багрова. Персонаж, который далек от принятых прототипов идеального главного героя. Возможно, объяснение этому то, что Бодров-младший не был профессиональным актером, играл интуитивно, и это его не подвело. Режиссер Алексей Балабанов в «Двух братьях» соединил три аспекта успеха любой кинокартины. Сценарий с идеальными диалогами, удачный подбор актеров и выбор саундтреков. Возможно, это единственный фильм в истории кино, по саундтрекам которого были организованы концерты.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое.

0: Аэропланы. Если вы прямо сейчас перебираете варианты, где незабываемо отметить свадьбу, у чьих берегов наловить тунца и барракуд или оседлать 7-метровую волну бесстрашно стоя на доске, предлагаю дорогой, но беспроигрышный вариант. Крошечный остров Маврикий в Индийском океане. Здесь на белоснежных пляжах устраивают как символические, так и легальные церемонии бракосочетания. В первом случае документов не требуется вовсе. Любой каприз за ваши деньги. Во втором бумаги нужно предоставить как минимум за месяц. Еще из плюсов. Никаких специальных прививок. На острове нет ядовитых животных и насекомых, как, впрочем, и преступников. Единственный неприятный момент, который может подпортить отдых – упавший на голову кокос. Обещание рекламных проспектов подтвердила и журналистка Илона Линард.
1: Я думала, что это будет совершенно заброшенная какая-то страна третьего мира с неразвитой инфраструктурой, вот типа Индии. Но когда мы приехали туда с моим британским товарищем, то первое, что бросилось в глаза, это огромный аэропорт с фонтаном внутри. Люди там стояли, продавцы-консультанты, чуть ли не во фрагах, вот здесь вот с бабочкой. И это абсолютно развитая страна, полностью европеизированная, и ее называют даже так, знаете, втихаря дача британцев. Туда приезжают европейцы из развитых стран, там Британия, Португалия, Франция, просто как русские в Египет едут или в Турцию. Очень маленький остров, который, в принципе, можно пересечь, ну, наверное, вдоль за 4 часа, а поперек за 2.
0: Все пляжи на острове песчаные, поддерживаются в идеальном состоянии. Каждый день их чистят от мусора, обломков кораллов и водорослей. Впрочем, специальные тапочки перед купанием лучше все же надевать. Так вы, как хозяин стоп, гарантируете им сохранность. Одно из главных чудес страны – многоцветная земля Шамарель. Это уникальное место состоит из песчаных дюн 7 цветов. Причем, если их смешать, то спустя буквально несколько часов границы между песками снова восстановятся. Есть на острове и потухший вулкан, и свой Нотр-Дам с купелью в форме гигантской морской раковины. А еще везде в сувенирных лавках вы найдете изображение исчезнувшей в 17 веке птицы Додо. Аборигены часто сравнивают себя с ней. Такие же добрые и беззащитные. Ну а если вы не пожалеете денег и приобретете сари, сможете стать почетным гостем на местной свадьбе.
1: Каждый день там происходят какие-то мероприятия. Кто-то выходит замуж, значит, они всем островом идут на свадьбу к этому человеку или к этой девушке. И причем это все происходит, как в лучших традициях. Эй, там, Кончита, Ворона Сетульпасар выходит замуж, передай тому, передай тому. И вот они всей цепочкой по улице шествием идут друг к другу на свадьбу. Конечно, сама свадьба, знаете, меня поразила. 5 дней с 8 до 11 ночи мы туда ходили как на работу, потому что это классическая индийско-мавриканская свадьба с вызываниями духов. В первый день они вызывали духа денег, все это длилось где-то 12 часов, потом духа семьи, потом духа огня с клубами дыма, а ты сидишь в зале, на корточках причем, или по-турецки, ну и смотришь на это на все.
0: После мавриканской церемонии наши традиционные 2-3 дня покажутся легким свадебным трейлером. Что еще важно знать перед поездкой на остров? У Москвы и Порт-Луи 1-часовой пояс. Виза для въезда в страну не требуется. На обратном пути с вас возьмут аэропортовый сбор примерно $20. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.
2: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки, регулярные розыгрыши подарков и приятные сюрпризы.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». «Human» – песня британского соул-исполнителя и автора песен Рори Грейма, ставшая вторым синглом с одноименного альбома. Она была использована в трейлерах документального фильма «13» от Netflix, телесериала BBC One, в эпизодах сериалов «Пустыни смерти» и «Оазис», а также в телесериале «Сверхлюди». В рецензии от австралийского издания Daily Telegraph автор сравнил «Human» с композицией «Take Me to Church» Хозера. У обеих песен присутствует честная лирика, и они обе отсылают к настоящей музыке во времена корпоративной поп-музыки.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Такайское белое вино. Его можно встретить практически в каждом магазине, причем по довольно привлекательной цене. А производится оно в одноименном районе в Венгрии. Годом рождения такайского вина условно считается 1550-й, когда оно впервые упоминается в летописи. А в 1606 году оно впервые попало в Россию. Тогда польский вельможа Ёжи Мнишек на свадьбу дочери Марины с лже-Дмитрием привез в Москву 30 бочек такайского. В московском государстве оно многим пришлось по вкусу, и пить венгерские вина при дворе стало обычаем. В 1745 году в России даже была образована особая комиссия по закупке такайских вин. Венгры вообще очень хитро приучили мир к своим винам. Они собственноручно привозили их в разные страны на разные мероприятия. В 1703 году князь Ференц II Ракоцци отправил партию вина Людовику XIV, и его полюбили даже во Франции, где, в общем-то, и своего добра хватает. Но в наше время на бренд такайского вина претендует еще и Словакия. Дело в том, что в 1908 году, когда была официально утверждена зона производства такайских вин, в Австро-Венгрию входили и Венгрия, и Словакия. После раздела империи к Словакии отошла часть такайских виноградников, и венгры попросту предпочитали скупать вино, выпускаемое на словацкой части виноградников, после чего реализовывали его под своим названием – венгерский такай. В 1989 году словацкие виноделы выпустили на рынок словацкий такай, что вызвало между странами тяжбу, которая не окончена до сих пор. Однако пока что такайское вино считается венгерским. Засим закругляюсь и отправляюсь на поиски новых интересных открыток. С любовью, Юлия Каприз.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Екатеринбург. Прежнее название – Свердловск. Город-миллионник. Четвертый по численности населения в России после Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Административный центр на Урале. Среднегодовая температура – плюс 3 градуса. Жители города – екатеринбуржцы. На восточном склоне древнейших в мире уральских гор раскинулся небывалой красоты город – Екатеринбург. В 2002 году ЮНЕСКО признало его одним из 12 идеальных городов мира. Чем же он так пленил международную организацию? История Екатеринбурга началась во времена Петра I, когда царь повелел отстроить на Уральской реке и сеть металлургический завод. Кстати, Екатеринбург моложе второго творения Петра Санкт-Петербурга всего на 20 лет. Географически Екатеринбург относится сразу к двум частям света. Одной ногой вы в Европе, а другой – в Азии. Впрочем, это лишь малая часть достоинств этого города. Ведь достопримечательности здесь буквально на каждом шагу. Непременно прогуляйтесь по пешеходной улице Вайнера. Горожане давно прозвали ее местным Арбатом. Полюбуйтесь чугунными скульптурами и оцените панораму небоскреба Высоцкий в форме цилиндра, который виден буквально отовсюду. Обязательно побывайте в музее радио имени Попова, а также у храма на Крови. Его белые стены с золотыми куполами на башенках выглядят словно в сказке. И, конечно, оцените юмор екатеринбуржцев, чего стоит памятник клавиатуре – 104 клавиши из бетона на траве. Многие жители используют их в качестве скамеек. А сколько удивительных фактов таит в себе история Екатеринбурга? Знаете ли вы, что именно здесь произвели кровельное железо, которым в свое время покрыли крышу здания британского парламента? И каркас американской статуи Свободы, между прочим, тоже сделан из местного металла. Ну и на закуску забавный факт. Екатеринбург умудрился войти в Книгу рекордов Гиннесса как город с самым большим потреблением майонеза.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Хочешь отведать вкусный шопский салат «Доминикания»? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». После работы над фильмом «Джанго освобожденный» композитор Эннио Морриконе сказал, что, вероятно, больше никогда не будет сотрудничать с Квентином Тарантино, поскольку ему не нравилось, как он помещает музыку в свои фильмы без слаженности и никогда не уделяет достаточного времени. Тем не менее, Морриконе и Тарантино снова сотрудничали в «Омерзительной восьмерке», которая и принесла Морриконе его первую премию «Оскар».

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: не спим, і ми сню.
1: Радіотуріст. Желанне, как утренний кофе на итальянском побережье.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Всем привет! В сегодняшнем выпуске мы расскажем о самых лучших фуд-фестивалях мира. И начнем мы, пожалуй, с Италии, где ежегодно проходит фестиваль белых трюфелей. В ноябре в маленький итальянский город Сан-Манианто между Пизой и Флоренцией съезжаются любители утонченных вкусов и острых ароматов. По выходным в течение трех недель здесь проходит фестиваль белых трюфелей. Рестораны предлагают специальное меню, на ярмарке идет бойкая торговля трюфелями, вином и сырами. А посетители все это поглощают с большим удовольствием. Есть и конкурсы, например, на самый большой трюфель или на самого старого охотника за этим необычными грибами. Фестиваль открылся в 1969 году на Кафедральной площади. Город тщательно готовится к этому мероприятию. Туристов ожидают мастер-классы, дегустации, возможность приобрести трюфели по сниженным ценам. А самым любопытным дается шанс поучаствовать в охоте на трюфель, естественно, под бдительностью руководством опытного охотника за трюфелями, которого называют Труфалу. Именно в Сан-Минианто был найден самый большой белый трюфель в мире весом 2,5 килограмма.
2: А я с удовольствием приглашаю всех в Ирландию и расскажу про фестиваль Устоис Гулуэя. Сентябрь в небольшом городке Гулуэй на западе Ирландии переживает нашествие туристов уже более 60 лет. В далеком 1954 году Брайан Коллинз включил в меню ресторана перед своей гостиницей устрицы, а потом пошел дальше и устроил фестиваль устриц, ведь сентябрь – традиционное время для их сбора. Сейчас это масштабный фестиваль, который начинается с торжественного вручения первой устрицы сезона мэру города, а продолжается карнавалом и выбором жемчужины королевы фестиваля. Самым интересным событием фестиваля является мировой чемпионат по поеданию устриц. Для этих соревнований специально отбирает моллюсков не менее 76 мм в диаметре, а жюри оценивает не только скорость, но и качество поедания. Если участник порезался, то он автоматически выбивает из соревнований, ну, так что требуется иметь не только бездонный желудок, но и ловкие руки.
1: Я, кстати, как-то пытался вскрыть самостоятельно устрицы, но, честно скажу, это затея, ну, не из легких. Ну, с ножом, конечно. Я был просто в Париже на ярмарке, и вот нам давали устрицы, они были закрыты. Я говорю, так как же их открыть? Вот, пожалуйста, вам нож.
2: Ну, я не знаю, я открывал, я просто... Я не представляю, что в чем сложность там.
1: Ну, видимо, все устрицы разные. Ловкость,
2: наверное, ловкость просто.
1: А я знаю о фестивале лобстеров в Рокленде, что в штате Мэн в США. Штат Мэн известен в первую очередь своими лобстерами. Они красуются даже на официальных номерных знаках автомобилей. Ну и логично, что есть и фестиваль, который проводится с 1947 года. Помимо огромного количества лобстеров и других морепродуктов, самым веселым во всем фестивале является ежегодный бег по ящикам. Пустые ящики из-под лобстеров выкладывают в линию на океанскую воду. Любой может проверить свою ловкость и сноровку, пробежав по ним. Двукратной чемпионке в этом соревновании Скарлетт Флинт всего 8 лет. Самому молодому участнику 6 лет, а самому пожилому целых 64.
2: Интересный разброс.
1: Но не забываем, именно вкуснейшие лобстеры – главная цель посещения этого фестиваля. Хотя кроме них тут будет парад, королева бала, местные вина и концерты.
2: А знаешь ли ты, что в Швейцарии в Берне проводят фестиваль лука?
1: Впервые слышу. Вообще, у меня лук ассоциируется с Францией.
2: Ну вот, слушай тогда. Луковый суп, луковые тарталетки, луковый пирог, луковые сосиски, луковые пончики и луковые мороженые. А тебя это последние два, конечно, шутка, но все остальные действительно можно попробовать на ярмарке в красивейшей столице Швейцарии, городе Берн. Все начинается в районе 6 часов утра. Чаны с супами источают луковый аромат, печи уже готовы обжаривать и запекать пироги, а многочисленные посетители веселятся. Центральное мероприятие – бой конфетти, который обычно начинается в 4 часа утра. Нет. Центральное мероприятие – бой конфетти, который обычно начинается в 4 часа после полудня. Если вы любитель хлопушек, диских криков и яркой бумаги, если вы любитель хлопушек, диских криков и яркой бумаги, которая летает повсюду, то рекомендуем сосредоточиться на луке. Если глаза уже начали слезиться, то всегда придет на помощь теплый согревающий глинтвейн.
1: Боже мой, даже глинтвейн присутствует на данном мероприятии.
2: Что я люблю.
1: Ну и в завершение программы успею коротко рассказать о фестивале каштанов в департаменте Ардеш во Франции. Вот мы до него и добрались. Регион Рона-Альпы граничит со Швейцарией. Именно здесь находится легендарная гора Монблан. Тут же проходит фестиваль каштанов. Департамент Ардеш славится своими каштанами на всю Францию и далеко за ее пределами. Веками именно от урожая каштанов зависело состояние всего региона. Теперь же с середины октября по середину ноября для посетителей открывается фестиваль, на котором вы можете попробовать не только жареные каштаны, но и смолотые в суп и даже запеченные в пирог под названием писадоу. А еще всевозможные сладости, пиво с каштаном, а также крепкие напитки. И не забывайте, что все проходит в обрамлении красивейших гор Европы, французских Альп.
2: На этом мы завершаем нашу программу и отправляемся в очередное путешествие, чтобы рассказать вам о новых вкусных фестивалях.
1: Услышимся в следующих выпусках. До новых встреч.
2: Пока-пока.
0: Что ни день, то праздник. Радио Турист. Oh, yeah.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист. Весь мир слушает с тобой.

0: Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое.
1: Меня из окна видно вот такие горы.

0: not happy there.
1: Аэропланы. За атмосферой новогодней сказки летим в Данию. Тут и пряничные разноцветные домики в гирляндах, и велосипедисты, запорошенные снегом, и родина Ганса Христиана Андерсена. А еще в этой стране изобрели конструктора Лего, а старейший развлекательный парк Тиволи когда-то вдохновил Уолта Диснея на создание нечто подобного по всему миру. Копенгаген считается самой тихой и умиротворенной столицей в Европе. При этом местных жителей из-за темперамента называют скандинавскими итальянцами. В общем, все здесь намешано, переплетено, но одно остается неизменным для туриста – свидание с самой известной девушкой у входа в гавань. После визита вежливости к русалочке устроим шопинг на самой длинной торговой улице Европы Строгет и на пару часиков заглянем в христианский квартал. Это место нам рекомендовал педагог МГУ Семен Павлюк.
2: Это фактически такая хиппи-коммуна, которая легально существует уже где-то полвека. У них есть свой флаг, у них есть свой мэр. Это вот пару квадратных километров, свободной такой от городских властей территории. Еще лет 10 назад это была зона, где абсолютно легально распространялись наркотики. Сейчас наркотики там официально запрещены. Хотя, если вы туда придете, запах марихуаны там витает в полной мере. Какие-то выставки, это очень дешевые кофейни. Особенно, если придете днем, когда вот христиане отданы туристам. Под вечер, особенно под вечер выходного дня, атмосфера такая может быть немножко злачная.
1: Передвигаться по Копенгагену лучше всего на велосипеде. Никаких тебе крутых горок, удобные дорожки и, что особенно приятно, бесплатный прокат. Опускаешь монетку в автомат у стойки с велосипедом, а покатавшись, возвращаешь и железного коня, и свою мелочь. Единственный минус – строгие правила дорожного движения и бдительные полицейские, которые нет-нет, но штрафуют туристов на кругленькую сумму. Потраченные килокалории восполняем датской выпечкой, которая настолько хороша, что вокруг нее образовалась своеобразная субкультура. Ну и, конечно, пробуем более серьезный национальный продукт.
2: Дания, на мой взгляд, это мясо. Датская говядина – это такой бренд всемирный. Коровы у них толстые, упитанные, сразу видно. Поэтому, если вы приехали в Копенгаген, хотите хорошо поесть, вам надо и отправляться в какой-то мясной ресторан, на мой взгляд. Плюс Копенгаген – столица такой высокой кухни. Есть несколько ресторанов, которые имеют 3 звезды от Мишлена. Столик там надо заказывать за несколько месяцев, и люди специально летают, и гурманы из Гонконга, из Токио, чтобы вот вечер провести именно в этом ресторане.
1: Заведение, о котором рассказывал Семен Павлюк, называется «Нома», и его признавали лучшим рестораном в мире уже 4 раза. Что еще полезно знать перед поездкой в Данию? Разница во времени между Москвой и Копенгагеном – 2 часа. Для визита в страну россиянам необходимо заранее получить визу. Регулярные прямые рейсы осуществляют авиакомпании «САС» и «Аэрофлот». Время в полете – 2,5 часа. В качестве сувенира можно привезти конструктор «Лего», тем более, что на родине он стоит на порядок дешевле. Сладкоежки делают запасы марципанов, а более брутальные туристы скупают крепкий напиток «Аквавит» с необычным легким запахом тмина и укропа. Не теряйте впечатлений.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

прохожих. Ты, как и я, прекрасно знаешь, что мы не похожи. Но я смотрю в твои глаза и снова дрожь по коже. Все вокруг глядят, как сумасшедшие. Ну что же, я просто тебя обниму и плевать на прохожих.

0: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек».
2: «Кровавый алмаз» – один из редких провальных фильмов Леонардо Ди Каприо. Никакого отношения к качеству фильма, правда, это обстоятельство не имеет. Фильм отличный и, вероятно, один из лучших, снятых на африканском континенте. В финале этого фильма герой Джимона Хонсу выступает на конференции, посвященной кровавым алмазам. В реальной жизни аналог данной конференции прошел в 2000 году. По результатам конференции была разработана схема, которая в данный момент используется всеми организациями, торгующими алмазами. Необходимая сертификация позволяет свести к минимуму попадание в продажу алмазов из зон военных конфликтов. Ну, по крайней мере, так принято считать.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Привет! Вам открытка с мальтийского острова Гоза, где по преданию жила древнегреческая нимфа Калипсо. Калипсо в переводе на русский означает «та, что скрывает», и вот что она скрывала. Калипсо была ткачихой и каждый день появлялась у станка в прозрачном серебряном одеянии. Жила она в прекрасном гроте, который был увит виноградными лозами среди прекрасной природы, и, казалось бы, все у нее было хорошо, но чего-то ей не хватало. И вот когда на остров на обломке корабля выкинула путешественника Одиссея, она поняла чего. Мужчины. 7 лет скрывала его Калипсо у себя в пещере, не отпуская на родину. Чего только она ему не предлагала. Бессмертие, вечную юность, себя в конце концов. Но Одиссей ежедневно ходил к скале и, всматриваясь в море, тосковал о жене и о родине. И тогда совет богов Олимпа решил, что Калипсо должна его освободить. Сообщить эту новость к ней был послан Гермес, и нимфе не оставалось ничего иного, как в слезах отпустить Одиссея на волю. Сегодня пещера, в которой нимфа держала своего пленника, одна из главных достопримечательностей государства Мальта. Она находится на северном побережье острова Гоза. Пещера выходит на крутой утес, с которого открывается сказочный вид на море, и можно, вот так же, как Одиссей, сесть на камушек и вглядываться вдаль. А под утесом лежит бухта Рамла-Хамра с необычным красным пляжем. Так что, друзья, место более чем романтичное. И, кстати, вход в грот бесплатный. Но это я так, на всякий случай, потому что около пещеры Калипсо всегда толчется много проходимцев, желающих легко заработать на доверчивых туристах.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

Империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок. Но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радио «Турист». The first tour of Russia Radio.

0: продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Республика Алтай входит в состав Сибирского федерального округа. На северо-западе граничит с Алтайским краем, на юге с Китайской Народной Республикой и Монголией. Столица – город Горно-Алтайск. Расстояние до Москвы – чуть больше 3000 километров. Если вы любите тихий и спокойный отдых наедине с природой, отправляйтесь на Алтай, к берегам Телецкого озера. Это поистине сказочное место. Нетронутый лес с обилием ягод и грибов. Кругом величественные горные хребты и никаких крупных поселков и автомобильных трасс поблизости. Телецкое – одно из самых крупных озер в России. Неспроста его часто называют «младшим братом Байкала». Размеры водоема огромны, с севера на юг он тянется на 78 километров. А максимальная глубина достигает 330 метров, так что Телецкое озеро входит в список 25 самых глубоких озер планеты. Озеро Телецкое проточное, в него впадает 70 рек, а вытекает одна. Именно поэтому вода в озере ледяная и такая чистая, какой нет нигде в других уголках России. Правда, искупаться отваживается не каждый. Даже в жаркие летние дни водоем не прогревается выше 10 градусов тепла. Зато рыбалка здесь отменная. Сюда едут за тайменем, телецким сигом, окунем и хариусом. А еще в окрестностях озера проводят пешеходные, велосипедные, водные и воздушные экскурсии. Можно увидеть и водопады, и каменный залив, и несколько живописных гротов. Надо сказать, что туристическая инфраструктура на Телецком озере развита очень хорошо. Отсюда вы сможете отправиться в любой уголок Алтая и даже совершить так называемую кругосветку. Это осмотр всех достопримечательностей горного массива. Ну а на северном берегу озера расположились многочисленные туристические базы и комплексы. Как и весь Алтай, озеро Телецкое – это уникальное творение природы на территории не только России, но даже всего мира. С 1998 года оно включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО. До северной части Телецкого озера можно доехать от Горно-Алтайска на машине или ежедневном рейсовом автобусе. Конечная остановка – село Артыбаш.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! Путешествие «Пара слов» на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

0: не потеряй его.
1: Радио Турист.
2: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Песня группы Rolling Stones «Paint It Black» была написана более полувека тому назад, но по-прежнему остается одной из самых мифических в дискографии британской группы. Поэтому ничто другое не могло стать лучшим выбором в качестве саундтрека для истории «Охотника на ведьм», который был проклят бессмертием злой королевы. Создавая кавер на песню «Paint It Black», певица Сиара добавила этой композиции еще больше мистики.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

0: Mur ou de la mer, dans des villes assiégées, le sang et la poussière, à vous sans la parole, à vous le ventre vide, dans l'humiliation, à vous le cœur solide, à vous derrière les grilles, sous les bombardements, à vous dans la noyade, à vous les dissidents, à vous dans l'injustice, à vous sous les verrous, à vos filles, à vos fils, à vous, à vous, à vous.
1: Праздник! Радио Турист!
2: Люди брызгаются водой и бросаются краской. Люди поджигают огромные костры, люди пускаются в пляс. Есть что-то прекрасное в этих давних людских традициях собираться вместе большими толпами, чтобы отпраздновать какое-нибудь знаменательное событие. Если вы любите фестивали и праздники, то наша программа для вас. Всем привет!
3: Всем привет!
2: Меня зовут Макс, рядом со мной Тунчи, и сегодня мы отправляемся в Индию.
3: Индия. Праздник Холи – один из самых ярких и самобытных фестивалей на Земле. Во время этого индуйского праздника люди отмечают победу над злом и переход весны. Само слово «Холи» происходит от имени индусского демоницы Холики. Этот праздник также называют фестивалем красок. Это название, в свою очередь, происходит от бога Кришна, воплощения индусского божества Вишну, который любил устраивать розыгрыши для деревенских детей с помощью красок и воды. И это только одна из легенд.
2: Очень много названий, на самом деле, этих божеств. Я даже вот всех сразу-то и не запомнил. Праздник Холи, друзья, очень красочен и многолик. Это один из самых важных фестивалей в Индии, который празднуют по всей стране. В каждом регионе есть свои особенности проведения Холи. Особенно пышно отмечают праздник на севере страны, где развешивают разноцветные украшения. Особенно преобладают красные, розовые, белые и фиолетовые оттенки. К празднику красок Холи готовятся, начинают за несколько недель. Стены зданий выкрашивают в яркие цвета, помещения украшают цветами, закупают цветную пудру, красители и специальные брызгалки для воды. По традиции, многие делают порошки и водометы вручную.
3: Фестиваль красок начинается в ночь полной луны. В первый день фестиваля, ближе к ночи, разводится костер для сожжения огромного чучела или украшенного дерева, символизирующего уничтожение нечистой Холики, в честь которой, напомню, и был назван фестиваль. А также все желающие устраивают хождение по углям, ведь зола костра Холи, как полагают, переносит удачу.
2: Ну вот это я не знал. Ты, кстати, ходил когда-нибудь по углям?
3: Нет.
2: Хочешь?
3: Побаиваюсь.
2: А на следующий день все выходят на улицы, потому что начинается самая знаменитая часть празднования Холи. Проходят красочные парады в сопровождении народных песен, танцев и общего веселья. Участники осыпают друг друга яркими красящими порошками гулал, сделанным из кукурузной муки, мелкого помола и окрашенным в красный, зеленый, розовый и желтый цвета. И обливаются водой, однако в настоящее время также используется искусственный краситель, для тех, кто не знал. Каждый вовлечен в этот праздник без различий между кастой, классом, возрастом или полом.
3: На второй день праздник весны Холи продолжается походом в гости друг к другу и распитием особенного национального напитка бханга. Основой напитка являются молочные продукты и сок или листья конопли. Друзья, не советую пробовать. Существует много разновидностей бханга, но на основе йогурта, молока, специй, миндаля и других добавок. Конечно, индусы, они привычны, но нам, европейцам, это другой праздник переносит. Знаете, о чем я.
2: Это же тоже праздник. Если вы пожелаете поехать на празднование Холи, рекомендуем взять с собой старую одежду, с которой потом не жалко распрощаться. Кстати, особенно эффектно краски смотрятся на белых вещах. В кожу и волосы стоит втереть масло для волос или кокосовое масло, чтобы краски не впитались в кожу. Лучше всего покрыть волосы банданой или шляпой, особенно если волосы светлые или крашеные, потому что краска с них особенно тяжело смывается.
3: Праздник Холи очень популярен не только в Индии, но и в других странах с большими диаспорами индусов. В последнее время этот праздник празднуется также и в России, а я хочу добавить, еще и в Турции начали праздновать. Проводят его в летнее время, так как наши природные особенности не позволяют проводить его весной, и называется он «Фестиваль красок Холи».
2: На этом у нас все. Услышимся в следующей программе. Что ни день, то праздник. Всем пока-пока!
1: Что ни день, то праздник! Радио Турист!
4: Hey, yo, big wave. Tell them I come.

Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

говоришь, что мне проще остыть. Но ты моя болезнь, и мне проще просты. Выложить боль тебе проще в посты. Малышка, проще ведь просто прости.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: аэропланы.
1: Делать короткую программу о США невероятно сложно. Как вместить в 3 минуты Ниагарский водопад и долину смерти, порочный Лас-Вегас и деловой Нью-Йорк, пляжи Майами и горнолыжные трассы Солт-Лейк-Сити? Путешествовать по стране можно круглый год. Здесь расположены едва ли не все известные науке климатические зоны. И когда на северо-востоке зима, на юге можно загорать. Словом, в Штатах есть чем заняться даже самому капризному туристу. Но и денег за все это придется выложить немало. Стоимость трансатлантического перелета – это раз. Размещение в гостиницах – это два. Всевозможные развлечения и экскурсии также заметно опустошат ваш кошелек. Впрочем, несмотря на затраты, увидеть Америку нужно непременно. И, как убедила нас блогер Евгения Черванюк, лучше это сделать за рулем.
2: Мы сняли автомобиль, мы проехали огромное количество штатов и городов, мы поднялись от Нью-Йорка вверх до Ниагарского водопада и спустились вниз, перебрались на соседнее побережье. На самом деле, самый удобный способ передвижения. Почему? Потому что все просто, мало знаков, там может разобраться даже начинающий водитель. Автомобили все на автомате, очень легкие в управлении, удобные, комфортные дороги, вдоль которых обязательно есть места съезда, какие-то мотели, закусочные, это всегда. Если ты берешь машину в одном штате и возвращаешь его в этот же штат, то это вообще очень дешево.
1: Выгоднее брать машину прямо в аэропорту, где аренда стоит на четверть дешевле. Помните, что в выходные дни и в период летних отпусков прокат дорожает на треть, а то и наполовину. А вот для поездок по таким крупным городам, как Нью-Йорк или Вашингтон, арендовать автомобиль не стоит. Сумасшедший трафик и отсутствие парковок могут просто испортить вам отпуск. Так что по знаменитому району Сан-Франциско Евгения Черванюк уже ходила пешком.
2: Я удивилась, насколько это одноэтажная Америка. Насколько там тихо, нет огней. Я говорю, где Родео Драйв? Где эти накачанные красотки с силиконовыми губами, которые ходят по улицам? Когда мы приехали на Аллею звезд, я была в шоке, увидев, в каком у нас состоянии. Где-то звезды раскрученные, да? То есть вот та часть туристическая, первые метров 500, да, она вымыта с мылом, она сияет, там работают аниматоры. Когда ты проходишь вот эти вот 500 метров, ты начинаешь видеть другую Аллею звезд. Очень-очень грязно, очень много бездомных людей, которые толкают впереди себя тележки из супермаркета со всем своим домом. Эта картина очень удручает.
1: Сдавая арендованную машину, стоит заполнить бак доверху, иначе за каждый недостающий галлон могут удержать в тройном размере. И ни в коем случае не держите в салоне открытый алкоголь. В некоторых штатах за это могут лишить прав. Что еще важно знать перед поездкой в США? Через страну проходят 6 часовых поясов, поэтому разница во времени с Москвой от 8 до 14 часов. Авиасообщение между российской столицей и городами США весьма устойчивое. Это и прямые рейсы от 9 до 12 часов в небе, и полеты со стыковкой в других странах. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте

где сейчас? В моей голове есть микрочип. Он нужен мне, чтобы любить. Я не могу его отключить. Я пытался.

0: сегодня. Идеально каждый день.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». «Human» – песня британского соул-исполнителя и автора песен Рори Грейма, ставшая вторым синглом с одноименного альбома. Она была использована в трейлерах документального фильма «13-е» от Netflix, телесериала BBC One, в эпизодах сериалов «Пустыня смерти» и «Оазис», а также в телесериале «Сверхлюди». В рецензии от австралийского издания Daily Telegraph автор сравнил «Human» с композицией «Take Me to Church» Хозера. У обеих песен присутствует честная лирика, и они обе отсылают к настоящей музыке во времена корпоративной поп-музыки.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Шлю вам открытку из старинного королевского дворца Варшавы. Пишу эти строки, а рука дрожит, потому что в этом замке обитают призраки. В далеком 1596 году этот замок, находящийся ныне в старой части города, был провозглашен официальной королевской резиденцией, и каждый правитель сталкивался в его стенах с привидениями. В 1659 году тогдашнему королю Польши Сигизмунду Августу явился призрак его безвременно ушедшей жены Барбары. В 1772 году другому королю, Станиславу Понятовскому, привиделась белая дама, которая принесла ему дурную весть о разделе Польши. Второе, так сказать, свидание с привидением у Понятовского состоялось уже в 94-м, когда Суворов штурмовал восточную окраину столицы. Призрак предсказал крах страны и скорую смерть короля. И действительно, скоро Понятовского заставили подписать акт отречения от престола, а еще через пару лет он умер в Петербурге. Увлекались в королевском дворце и алхимией. Курфюрст Август Саксонский с помощью алхимиков проводил эксперименты с золотом, вследствие чего его сокровища были предметом зависти коллег из соседних государств. Ну а уже знакомый нам с вами Сигизмунд Август после встречи со своей умершей женой окружил себя гадалками и колдуньями. С тех пор, правда, дворец неоднократно перестраивался, и можно предположить, что вместе со старыми стенами исчезли и призраки. Больше всего он пострадал во время Второй мировой войны. Нацисты его заминировали и подвергли почти полному разрушению. В 1971 году Сейм Польши принял решение по сохранившимся фрагментам и фотографиям восстановить дворец таким, каким он был в начале 17 века. Восстановительные работы продолжались до 1988 года, и сейчас в старом королевском дворце Варшавы работает музей. С любовью из Польши, Юлия Каприз.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радио «Турист». Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Байкал. Озеро в южной части Восточной Сибири. Самое глубокое озеро на планете. Крупнейший природный резервуар пресной воды. Акватория более 31 тысячи квадратных километров. Ближайший к Байкалу крупный город – Иркутск. Каждый уголок Байкала по-своему уникален. Но одним из самых его прекрасных мест считается Чевыркуйский залив. Второй по величине после Баргузинского. С севера на юг водная гладь Чевыркуя тянется на 26 километров. Природа Чевыркуйского залива уникальна. Она разительно отличается от природы Байкала в каких-то 3-5 километрах. А связано это с тем, что залив укрыт от ледяного байкальского ветра полуостровом Святой Нос. Летом вода здесь прогревается до 23 градусов. Связано это еще и с тем, что Чевыркуй залив довольно мелкий, максимальная глубина не превышает 10 метров. Пожалуй, главное, что здесь нужно сделать, это попробовать байкальского омуля. А поймать его вы сможете сами. Рыбалка – вот зачем едут сюда тысячи путешественников. Рыба в заливе водится исключительно крупная. Щуки, окуни, караси. И главное, вода в нем настолько прозрачна, что в ясную погоду рыбаки могут легко рассмотреть дно любой из бухт, у которой пасутся косяки рыб. Впрочем, если рыбалка в число ваших хобби не входит, на Чевыркуе можно поправить здоровье. В одной из бухт залива из-под земли выходят горячие источники. Имя этой бухты – Змеевая. Самый популярный источник – Змеиный. По составу воды он схож со знаменитыми Пятигорскими источниками. Вода богата фтором, натрием и сероводородом, а температура ее колеблется от 25 до 35 градусов тепла. Только вот туристических баз на побережье Чевыркуйского залива не так много. Охотнее всего туристы селятся в поселке Монахово. К нему ведут самые удобные подъездные пути, да и расположен он близко к заливу. А есть и альтернатива – палаточный лагерь в поселке Катунь. Ну а добраться до Чевыркуйского залива можно из Иркутска, как на автобусе, так и на автомобиле. Правда, путь не близкий, около 700 километров, да еще и с двумя водными переправами. Но поверьте, этот природный уголок дарит такую радость своими золотыми песчаными пляжами и уникальной красотой, что добраться сюда стоит хотя бы однажды.
2: Радио «Турист».

0: Адриатском побережье.
1: В моих зеркалах ты кажешься чистой.

Лишь чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Радіотуріст. Жгуче, як мексиканська сальса.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Лив Тайлер пробовалась на фильм «Армагеддон» два раза, но ее взяли только после третьей попытки. Картина вышла на экраны в день рождения Лив, ей исполнился 21 год. Музыкальную тему к фильму «I don't want to miss a thing» исполнил отец Лив Тайлер, Стив, в составе команды Aerosmith. Эта песня в течение 4 недель удерживала первое место в Billboard Hot.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Всем привет, меня зовут Макс, и мы с Тунчем сегодня приглашаем вас в Венгрию.
2: Привет. Лучше всего удастся увидеть настоящую жизнь Венгрии, познакомиться с традициями и обычаями этой страны на всевозможных фестивалях, праздниках и концертах. Какими же фестивалями можно дополнить стандартную туристическую программу в Венгрии? Сейчас мы это вам расскажем.
1: Итак, начнем с фестиваля Сигет. Эта семидневная вечеринка недаром считается одной из самых лучших в Европе. Сюда съезжаются больше 400 тысяч человек не только с континента, но и со всего мира. Особенно любим этот фестиваль среди немцев и англичан. Проходит фестиваль ежегодно, начиная с 1993 года. Преимущество этого праздника – разнообразие музыки. Здесь можно услышать и метал, и рок, и техно. Организация отдыха продумана до мелочей. Помимо хорошей музыки, гости могут смотреть здесь фильмы, участвовать в марафонах и дискуссионных клубах, посещать театры и цирки. На территории фестиваля работают аптеки, почты, прачечные, дежурят врачи, а для ребенка можно найти няню. Бюро находок поможет найти потерянную вещь. Ни один фестиваль не обходится без фруктовой, кстати, венгерской водки. Называется «Полинки». Ее делают из винограда, груш и слив и подают как шот. Согласно венгерскому закону, называться полинкой может только напиток, произведенный на территории страны. Я вот об этом, кстати, не знал.
2: Ну,
1: ранее.
2: У них тоже есть свои такие моменты, как у шампанья и коньяк.
1: Коньяк.
2: Да. Вот и я расскажу о фестивале викингов, нежели, да, викинги где в Венгрии. Ну вот. В городе Сигетхалам в начале сентября проходит мероприятие, поистине заслуживающее вашего внимания. На фестивале викингов вместе собираются различные народы. Чехи, венгры, поляки надевают варяжскую одежду и устраивают соревнования. У кого длинные борода, кто лучше всего стреляет из лука или кто сражается хорошо на мечах. Помимо зрелищ эффективных сражений таких, незабываемые ощущения зрителям подарит плавание на настоящих кораблях викингов, а также не менее интересное знакомство с бытом древнего народа.
1: Слушай, интересный конкурс можно провести, у кого длиннее борода, среди наших слушателей, пусть присылают свои фото. А еще в Венгрии есть праздник красного перца. Этот необычный фестиваль посвящен красному перцу и блюдам с ним. Проходит он в сентябре в городе Калоче. Паприка – одна из основных культур этого сельскохозяйственного региона. Помимо дегустации различных перцовых блюд, на празднике проходят красочные концерты, ярмарки и танцы, где танцоры одеты, ну, соответственно, в красно-белые одежды.
2: Очень вкусный фестиваль венгерской ухи. Ну, где бы я вообще не слышал про венгерские ухи, но, видимо, она есть. Одно из блюд, которое невозможно переставить без красного перца. Уха или халасле. Вот халасле я слышал.
1: Так это и есть, видимо, уха.
2: Но я же не знаю, что она так называется еще по-русски. В небольшом городке Бая ежегодно проходит соревнование по ее приготовлению. У каждой семьи свой особый рецепт приготовления, передающийся из поколения в поколение и не разглашающийся больше никому. Ну, конечно. Иногда количество соревнующихся достигает 2000 человек аж. Это июльское мероприятие сопровождается дегустациями, танцами и гуляниями.
1: А не менее, кстати, вкусный фестиваль такайского вина. В начале июня в городе Такай проходит мероприятие, посвященное такайскому вину, которое является главной гордостью Венгрии. Готовится оно из сортов белого винограда, произрастающего в регионе Такай-Хидьялья. Если я...
2: Все правильно.
1: Просто в этом регионе я еще не побывал. Ты, кстати, был?
2: Да.
1: Кстати, данный регион входит в список ЮНЕСКО. Дегустации сопровождаются розыгрышами, конкурсами и концертами. Про вино Такай говорят: напиток королей и король вин. К тому же это любимый напиток Петра Первого.
2: Ну, раз уж мы заговорили про еду, я продолжу со своим любимым гуляшем. Про фестиваль гуляш, конечно. Вот что Венгрия — это вино Такай и
3: гуляш.
1: Когда я был в Венгрии, я помню, что у меня на завтрак, обед и ужин был только гуляш. Причем гуляш как второе, как первое блюдо. Мне кажется, да, десерт тоже верно. Гуляш.
2: Да, все верно, гуляши, потому что везде готовят по-разному. Но везде можно получить разные вкусовые удовольствия. Ну вот, в начале сентября в городе Сольнок проходит фестиваль венгерского гуляша. Для Венгрии гуляш – главное блюдо национальной кухни, о котором слагают легенды, песни и анекдоты. За великолепный вкус жители страны называют его королевским супом. Приготовление гуляша – дело непростое. Для венгров – блюдо пастухов, как переводится гуляш. Ну, это как-то берут корни с турецкого, с османского захвата со времен империи. Гуляш это переводится как с турецкого «еда бедняка».
1: Ну, и ну, можно, нормальная сказать, да. Бедная еда. Мясо, мясо, еще раз мясо.
2: Да, да, да. Это раньше бедняки так и кормились. Это суп приготовлен из говядины и паприки. На фестивале суп варится почти в 1000 котлов прямо под открытым небом. А количество желающих отведать ароматное блюдо бесконечно.
1: Друзья, фестивали, о которых мы вам рассказали, далеко не все мероприятия, проводимые в Венгрии. Культурная жизнь страны чрезвычайно богата. Перед поездкой в эту страну обязательно сверьтесь с календарем событий. Вдруг удастся попасть на необычное и эффектное зрелище. Ну а мы с вами прощаемся и говорим до новых встреч!
0: Что ни день, то праздник! Радио Турист! Радиотурист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Хотя группа «Тита и Тарантула» прекрасно засветилась в «Отчаянном», их звездный час наступил с выходом другого фильма Роберта Родригеса «От заката до рассвета». Возможно, песня с названием «После темноты» не имела бы такого эффекта, не сопровождая она соблазнительный танец девицы Сантаника в исполнении юной Сальмы Хайек на пару с удавым альбиносом. Кстати, стоило актрисе узнать о своем напарнике, она тотчас пошла в отказ, так как панически боялась змей. Родригесу пришлось пойти на шантаж и заявить Сальме, что если она не поборет свой страх, то вместо нее снимется певица Мадонна, которой, как известно, сам черт не брат. Блеф удался, после 3 месяцев терапии Хайек с присутствием удава смирилась. Красотка Сантаника появилась на экране всего на пару минут, но этого хватило, чтобы ее выход под песню «После темноты» стал одним из самых запоминающихся моментов фильма. Теперь, услышав эти гитарные рифы, поневоле ждешь какого-то сексуального танца.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». «Кровавый алмаз» – один из редких провальных фильмов Леонардо Ди Каприо. Никакого отношения к качеству фильма, правда, это обстоятельство не имеет. Фильм отличный и, вероятно, один из лучших, снятых на африканском континенте. В финале этого фильма герой Джимона Хонсу выступает на конференции, посвященной кровавым алмазам. В реальной жизни аналог данной конференции прошел в 2000 году. По результатам конференции была разработана схема, которая в данный момент используется всеми организациями, торгующими алмазами. Необходимая сертификация позволяет свести к минимуму попадание в продажу алмазов из зон военных конфликтов. Ну, по крайней мере, так принято считать.

0: хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Джигану. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда. Ни одного момента не было. Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
4: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
5: Радиотурист.

0: Радиотурист. Жгучее, как мексиканская сальса.
1: Внимание, уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
2: Сочи. Город-курорт в России расположен на побережье Черного моря в Краснодарском крае. Расстояние от Москвы – 1700 километров. Сочи делится на 4 района – Лазаревский, Адлерский, Центральный и Хостинский. Сегодня мы отправимся к Агурским водопадам. Это детки реки Агуры. Она протекает в Хостинском районе неподалеку от Сочи. Река берет начало на склоне хребта и безудержно стремится к морю. На своем пути она создает каскады красивейших водоскатов. Самый любимый у туристов – нижний двухкаскадный водопад. Его верхняя струя падает с высоты 18 метров, а нижняя – с 12. И что интересно, они находятся под углом друг к другу, так что водопад кажется словно надломленным. Ну а на 500 метров выше есть второй водопад. Он многоструйный и падает в природную чашу. Глубина ее 5 метров. Еще выше ревет самый могучий водопад из агурской семьи – верхний. Вода обрушивается на камни с отвесной скалы. Высота этого потока – 21 метр. Очень похоже на душ какого-то сказочного великана. Уникальная картина, которую создала сама природа. Грозная красота водного каскада покорит каждого, но останавливаться на этом не стоит. Тропа, идущая от Агурских водопадов, выведет вас к еще одному интересному месту – это Орлиные скалы. Здесь вам непременно расскажут легенду о знаменитом Титане Прометее, который когда-то подарил людям огонь. За этот поступок великий Зевс Прометея покарал и приказал отнести его далеко в горы. Приковали его к одному из утесов Орлиных скал, где птицы день за днем клевали ему печень. Если вы хотите насладиться видом Агурских водопадов во всей их красе, отправляйтесь сюда весной или в сезон летних дождей. Дело в том, что в знойную погоду Агура пересыхает, и величественного каскада вы можете просто не застать.
3: Дорадо.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.

0: Балканском побережье.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». На дворе 80-е, Микки Рурк и Ким Бейсингер – признанные секс-символы. Этим и пользуется режиссер фильма «Девять с половиной недель» Эдриан Лайн. Возможно, для того, чтобы сгладить свой столь глубокий и художественный взгляд. Кавер-версии песни «You Can Leave Your Hat On» в исполнении Джо Кокера в фильме звучало в сцене, когда Бейсингер танцует стриптиз для Микки Рурка. Название песни переводится «Шляпу можешь не снимать». Это старая шутка, обращенная посетителям стрип-баров, чтобы те могли скрыть похоть на лицах под широкими полями шляп. Это самая известная песня о стриптизе после песни Дэвида Роза «Стриптизер».

0: Почти все. Радио Турист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.
1: Oare cât o să mai aștept?

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Привет, вам снова открытка за подписью Юлии Каприз. Одна из достопримечательностей Таиланда – это панда. Точнее, новорожденная панда зоопарка Чианг Мая. Эти животные, в принципе, мало размножаются, собственно, поэтому и признаны исчезающими, а уж в неволе тем более. Так что новоприбывший медведь-панда сейчас не меньшая гордость страны, чем гигантские Будды и шикарные пляжи. Сотрудники зоопарка города Чианг Мая уже давно пытались свести вместе живущих у них панду-мальчика и панду-девочку. Они даже показывали им медвежьи романтические фильмы. И вот, наконец-то, результат. На свет появился маленький панда. Он тут же стал звездой. Его стали снимать, делать открытки. Ну, вот примерно такие, как я вам сейчас посылаю. Отели стали предлагать спецпрограмму в Таиланд, а тайские кондитеры даже в честь этого события испекли гигантский торт. Правда, сами панды торты не едят. Они питаются исключительно бамбуком. В день взрослая панда съедает 30 килограмм бамбука. Кстати, интересный факт. У человека с пандой на 68% совпадают гены. Все разбросанные по зоопаркам мира панды – собственность Китая, потому что водятся они только там. Китайцы сдают их в аренду на 10 лет за 1 миллион долларов. Ну а зоопарк Чианг Мая считается одним из самых экзотических зоопарков мира. Здесь можно общаться с животными, как если бы они были на воле. Ну а если вам не хочется передвигаться самим, то можно сесть в монорельсовый поезд, и он провезет вас по всем зверушкам, останавливаясь около каждой на несколько минут, чтобы разглядеть их поближе. Здесь живут коалы, пингвины, гиббоны, а самое главное – ученые-слоны. В их загонах установлены сверхпрочные унитазы, ну а сами животные обучены аккуратно на них садиться и даже смывать за собой. Засим, друзья, все. Я отправляюсь на поиски новых интересных открыток. Ну а вы, если будете в Таиланде, обязательно заруливайте в местный зоопарк.

эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист.

0: Аэропланы.
1: Автобусы «Икарус», консервы «Глобус», кубик «Рубика». Вот, пожалуй, первые ассоциации с Венгрией. А ведь это еще тысячи замков, озеро, которое и на цвет, и на запах чистое море, винные погребки со сладким душистым токайским и, конечно, Будапешт. Его заслуженно относят к числу самых красивых городов Европы. На улицах венгерской столицы киношники снимают Рим, Вену, Париж, Берлин и даже Москву. Местные гиды с удовольствием покажут вам любимую сосисочную Спилберга, дом из крепкого орешка 5 и кабаре, стены которого помнят Мастрояне. Еще один объект, который притягивает туристов – старейшее кладбище Керепеши. Его иногда называют «Перлашес Будапешта». Там есть и захоронения советских солдат, поэтому наши соотечественники здесь частые гости, рассказывает бизнесвумен Наталья Кречетова.
2: Давно хотела посетить могилу деда, который у меня погиб в Венгрии уже после победы, практически последние дни войны. Сама страна, она мне понравилась больше Франции, больше Италии. Я даже не знаю почему. Видимо, потому что изначально были заниженные ожидания, и я еще почувствовала, что к нам там правда очень хорошо относятся до сих пор. Вот есть какие-то две Венгрии. Одна живет в аудиоэкскурсиях, в которых те постоянно напоминают о советских войсках, о каких-то подавлениях свобод, которые были при коммунистическом режиме. В то же время люди говорят о том, что очень много потеряно, особенно про промышленность. Вспоминали про зеленый горошек, про какие-то там перцы, которых теперь нет.
1: Венгрия – это еще и термальная здравница. На спа-курортах страны лечат почти все известные науки болезни. Поддерживанию богатырского здоровья способствует и кадарка с токайским. Тут главное не увлекаться и знать меру. В Будапеште состояние дзен можно достичь в термальной купальне Сечене. В народе этот банный комплекс называют Сечка.
2: Я когда приехала из Венгрии, это был апрель. Мне сказали, ты на море ездила? Потому что погода была великолепная. И купаются, естественно, все раздетые. Источники очень горячие, там 37-38 градусов. Купальни сами построены так, что солнечные лучи как будто там концентрируются. И ты реально находишься вот в центре Европы на пляже. Я там провела не сутки, потом я поняла, что я хочу еще. Я поменяла планы, поехала на следующий день и еще там отлежала в этих чудесных сероводородных ваннах. Конечно, когда туристы заходят вот большой кучей, у них просто нет времени, они только там центральный бассейн поплещутся и все. А там же громадный комплекс с разными температурами, разной насыщенности.
1: Поездку на самом длинном трамвае в мире распаренным и расслабленным гражданам лучше отложить. Уж больно много карманников в городском транспорте. Что еще полезно знать, планируя поездку в Венгрию? Для въезда в страну понадобится шенгенская виза. Ежедневные регулярные рейсы из российской столицы осуществляет Аэрофлот. Время в пути 2,5 часа. Лучше всего гулять по Будапешту в апреле-мае или сентябре-октябре. Зимой здесь сумрачно и слякотно, а летом изнуряюще жарко. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.
3: Радио Турист представляет.

0: Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.
1: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте mactours.ru.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Французская версия мюзикла «Ромео и Джульетта» была действительно настоящим зрелищем. Это один из самых популярных французских мюзиклов, и на нем побывало более миллиона человек. Песни из этой версии мюзикла не раз занимали первые строчки в музыкальных чартах. Только за первый год реализации количество проданных аудиодисков с записью французской постановки превысило 3,5 миллиона экземпляров. А на сегодняшний день альбом гордо носит статус мультиплатиновый.